0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Поцелуями нежными лечь.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
6: Это радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
7: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз-Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты. Однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно окажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так. Возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия. Например, проверить, работает ли техника, или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги, в любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи, возможен непростой поворот событий, но у вас могут появиться новые цели. Рыбы, сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу 6+.» ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
5: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте, весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированная застройщик» компании «Sinara Development». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: МЧС переписала противопожарные правила для подземных паркингов. Новые рамки касаются строящихся объектов и зданий, подлежащих реконструкции. Изменения упорядочили размещение электромобилей и гибридов. Теперь на подземных паркингах их можно группировать не более 10 в ряд, оборудуя зоны автономными системами пожаротушения. При этом такие площадки запрещено отделять капитальными стенами. Допускаются только противопожарные шторы или огнестойкие сетки. По-прежнему сохраняется и запрет на подземную парковку машин с газобаллонным оборудованием. Их законное место – на открытых уличных стоянках. Игнорировать регламент дорого. В случае ЧП юрлицам грозит взыскание до 2 миллионов рублей. При этом у нас сохраняется дефицит подземных парковок. В новостройках в среднем одно машиноместо на 3 квартиры. Новые ограничения могут подтолкнуть цены на подземные метры вверх. Зато риск пожаров должен снизиться.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами!
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
7: Застройщик ООО «Сельхозстройинвест».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века – Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное время он слушал ритм н блюз и рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос. А потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом. Ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
7: 16+.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
10: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
13: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
14: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
9: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 июня 1632 года в индийском городе Агра был заложен мавзолей Тадж-Махал, который поэт Рабиндранат Тагор называл «слезой на щеке бессмертия». Мавзолей возвели в память о жене главы империи великих моголов Шах-Джахана. По легенде, падишах встретил простую девушку на рынке и полюбил больше других жен. Она 19 лет была его советчицей и сопровождала в походах, а умерла в родах 14-м ребенком. Император был безутешен, на 2 года отменил все праздники в стране, а потом 20 тысяч рабочих 20 лет строили мавзолеи из белого мрамора. Тадж-Махал считается одним из новых чудес света. При разном освещении здание меняет оттенок, который на заре розовый, в солнечный день светло-желтый, а в лунную ночь серебристый. Внутри мавзолея удивительная акустика. Даже полушепот вызывает сильное эхо, а когда читают молитвы, звук полностью растворяется лишь через полминуты. Император называл любимую жену Мумтаз Махал, что означает «жемчужина дворца», и Тадж-Махал стал архитектурной жемчужиной Индии.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты. Однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно окажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так. Возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия. Например, проверить, работает ли техника, или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги, в любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи, возможен непростой поворот событий, но у вас могут появиться новые цели. Рыбы, сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
0: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
2: Телефон рекламной службы. 52 62 44.
0: Радио «Спутник».
3: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
5: Волгоград. 105.1 FM.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
9: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти у них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish. И он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: Клиника «Эмпо».
9: «Эмпо»?
10: «Эмпо».
9: «Эмпо».
10: «Эмпо».
9: «Эмпо».
10: «Эмпо».
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение 34.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
8: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.

0: песен о любви на радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сельхозстройинвест».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 июня 1940 года на Уэльсе в шахтерской семье родился один из величайших певцов 20 века Том Джонс. Он любил петь с детства, забирался на табуретку и голосил перед роднёй. В 12 он заболел туберкулезом, 2 года сидел дома на карантине, много слушал музыку по радио и рисовал. Том Джонс женился уже в 16 на своей беременной школьной подруге Линде. У пары родился единственный сын, а Том пошел работать на стройку. В свободное время он слушал ритм-н-блюз и рок-н-ролл из далекой Америки и разрабатывал собственный голос, а потом создал группу и стал выступать по танцзалам и ярмаркам Южного Уэльса. Однажды вокалиста с глубоким баритоном приметил лондонский импресарио. Пик популярности пришелся на 60-е и 70-е, но певец до сих пор выступает. В США Тома Джонса долго считали чернокожим. Когда он впервые приехал в Штаты, говорили: «Ты не можешь быть Томом Джонсом. Ты же белый». Даже Элвис Пресли при первой встрече спросил: «Как, черт возьми, ты белый, так поешь?» На что Джонс ему ответил: «А ты?»

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года». В 3 километрах от центра. Современные технологии строительства. Закрытая территория. Большой паркинг. Детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
8: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
1: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Спонсор эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». 10 июня теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Клиника «Эмпо».
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу 6+.» ООО «Люмисфера», город Москва, Угрен 125-770-007-0803.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Очень сложно.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстронбест».
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Спонсор эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». 10 июня теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-189-584, город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
2: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
11: Жилой комплекс «Времена года». В 3 километрах от центра. Современные технологии строительства. Закрытая территория. Большой паркинг. Детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
12: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте, весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Клиника Эмпо.
4: Эмпо?
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Спонсор эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». 10 июня теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник».
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
5: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
3: «Сельхозинвест». ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
1: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спорт».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Спонсор эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». 10 июня теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
2: Это радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Хороших выходных. Радио «Спутник».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалась не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Телефон рекламной службы 52 62

0: спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191. Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
0: Радио «Спутник». Золотой.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
1: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с четырьмя спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
1: «СДСТАВСТРОИНВЕСТ». Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться, ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки, неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы, события недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы, неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат, не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы, неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы, возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье. Но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы, неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги, отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191. ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя неожиданных событий и попыток получить вашу эмоциональную реакцию на них. Дайте всему отстояться, ни в чем не действуйте сгоряча. Тельцы, исход важных для вас событий не ясен. Многое будет зависеть от действий других людей. Эта неделя внимательного наблюдения и очень осторожных шагов. Близнецы, неделя активных перемен. Можете смело двигаться вперед, зная, что все старые долги закрыты. Раки, неделя корректировки курса. Появятся новые обстоятельства, а также последствия прежних невнимательных действий. Исправляйте ошибки сразу. Львы, события недели могут показаться хаосом, но на самом деле это расчистка перед новым этапом. Из вашей жизни уйдет то, что вам больше не нужно. Девы, неделя союзов и проверки надежности партнерских отношений. Не все ее выдержат, не пытайтесь удерживать того, кто явно хочет уйти. Весы, неделя осторожного возобновления активных действий. Не стоит сразу бросаться вперед, но и бездействовать больше не получится. Скорпионы, возможно, проблемы со здоровьем или неприятности в семье, но и то, и другое, как ни странно, в результате окажется благом для вас. Стрельцы, неделя действий на основе ранее накопленных выводов. Все доселе скрытое выйдет наружу и сработает в вашу пользу. Козероги, отличная неделя для дальних поездок и общения с удаленными партнерами. Возможно, повышенные расходы, и с этим придется смириться. Водолеи. Неделя открытого противостояния с кем-то из людей или с обстоятельствами. Ваша задача – не пойти на попятную, не бойтесь борьбы. Раки. Деньги придут от партнеров или от семьи. Придется серьезно пересмотреть подход к тратам и способам хранения сбережений. Это неделя защиты себя.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
6: Романтический вечер. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.